0: я подумала, как здорово и прекрасно, что я есть на этом свете, и ты есть на этом свете. Мы же никому не расскажем об этом. Пожалуйста, это будет наш с тобой маленький-маленький секрет.
1: Prenditi una vacanza nella buona musica, ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera, dalle 9, sulla internet radio radiotalpa.it.